FS 77 72 239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Slate.
1: Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино. Попробуй спеть вместе со мной. Audio Slate.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM. Love is a fire.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Здравствуйте. В Титановой долине в три новых производства вложат больше миллиарда рублей. Исетский кузнечно-механический завод направит 616 миллионов рублей на выпуск титановых заготовок. Компания построит объекты на площадках Верхняя Салда и Уктус. Фирма «Зибус» инвестирует четверть миллиарда на расширение производства медтехники. В Верхней Салде появится новый корпус для выпуска инструментов и имплантов. Еще 204 миллиона рублей выделит смарт-генерация. Компания построит энергоцентр на площадке «Уктус». Он будет вырабатывать электрическую и тепловую энергию, передает портал 66.ru. Академический остается единственным районом Екатеринбурга, где батареи включили во всех жилых домах. Это произошло в первый день старта отопительного сезона 15 сентября. Дома в Академическом оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Они позволяют быстро подавать отопление, сообщили в мэрии. По плану до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. Сроки начала работы батарей в каждом конкретном доме можно уточнить у своей управляющей компании в ЖЭУ и ТСЖ. Сегодня в парке Маяковского пройдет фестиваль «Дорога домой». Он приурочен к 20-летию фонда «Зоозащита». Фестиваль продлится с полудня до 5 часов вечера. Главные участники праздника – подопечные фонда. Организаторы надеются, что в рамках фестиваля многим животным удастся найти дом. Гостей ждут разные активности, будет работать благомаркет. Фонд также примет помощь – корма, амуницию, лекарства. Их можно будет оставить в специальных корзинах. В Екатеринбурге сеть 5G не показала заметного преимущества перед LTE. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету в городе открыли 11 сентября. Корреспонденты 66.ru замерили скорость в районе Ельцин-центра. Средняя входящая скорость 5G составила 125 мегабит в секунду, исходящая 32 мегабита в секунду. У LTE показатели выше – 191 мегабит на вход и 39 на выход. Таким образом, в тесте 5G оказался медленнее. Входящая скорость ниже примерно на 35%, исходящая на 17%. Отмечается, что результаты зависят от точки замера, нагрузки на станцию, оператора и модели телефона. Легенда бокса Костя Дзю рискует потерять спортивную школу и строительный бизнес из-за долгов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш на спорте». ФНС заблокировала счета школы спорта Дзю, где ему принадлежит 50% доли. Причина – долг в 500 тысяч рублей и несвоевременно сданная декларация. Параллельно налоговая ликвидирует вторую компанию боксера. Ее признали фирмой-однодневкой из-за недостоверных данных. Счета также заблокированы. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
5: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Привет вам, осенние арсенальцы. Сегодня будет тепло и сыро, впрочем, как и вчера. Атмосферное давление начинает расти, и кое у кого пройдет головная боль. Так что будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
1: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
7: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Thank you.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А.
3: Доброе утро. Московская область этой ночью подверглась массированной атаке дронов, и она продолжилась утром. Дроны атаковали завод, склад, били по жилым домам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона загорелась кровля 20-этажной жилой высотки. Еще один беспилотник попал в трехэтажку в Софьино. Также там загорелся складской комплекс. В Котельниках огнем были охвачены квартиры на трех этажах. Во время атаки погибли 2 человека, пострадали 6, в том числе дети, отметил Воробьев. Явка на выборах по итогам второго дня голосования в России составила в среднем по стране 44,38%. Об этом сообщил Центр избирком. Напомню, с 18 по 20 сентября россияне выбирают новый состав Госдумы 9-го созыва. По итогам голосования будет распределено 450 депутатских мандатов. Впервые в выборах принимают участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме депутатского корпуса, в эти же дни выбирают глав 8 регионов и депутатов 39 региональных парламентов, пишет газета.ру. Между тем, в Свердловской области явка во второй день голосования составила 33,25%. Об этом сообщает облсбирком. К концу второго дня выборов свой голос дистанционно отдал 81% избирателей. Это 271 тысяча человек. Всего на дистанционное электронное голосование зарегистрировано 334 тысячи свердловчан. Избирательные участки работают и сегодня с 8 утра до 8 вечера. Всего в регионе работает более 2300 избирательных участков, пишет «Новый день». Предупреждение о загрязнении воздуха действует в Свердловской области до 8 вечера сегодняшнего дня. В регионе установилась сухая, безветренная, теплая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, пишет «Новый день». Между тем, предупреждение о смоге могут продлить. В ближайшие дни сохранится сухая, теплая погода с дневными температурами до плюс 20 и выше, пока в прогнозах до конца новой рабочей недели. В Екатеринбурге в субботу пришли голосовать «Человек, паук и колобок». Члены комиссии на двух участках на улице Павла Шаманова, 54, сначала были в шоке, но затем посмеялись, пишет Ядин. Не обошлось и без забавных диалогов. Когда члены избирательной комиссии спросили, что скрывается внутри костюма колобка, тот задал встречный вопрос: а из какого теста должен быть колобок? Также избиратели в костюмах провели небольшую фотосессию, пишет Ядин. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: паф-паф. Ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
4: Полчаса и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: этап индексации тарифов.
1: Балалайка, вот, он ее взял уже, вот, как бы в нее футляр, а потом окликнули, чтобы он и футлярчик забрал, потому что как-то транспортировать вот это вот прекрасный инструмент. Забрал футляр. В футляре лежал, кстати, еще диск, на котором были пожелания здоровья и счастья от представителей одной из российских радиостанций. То есть то, что такой там был рояль в кустах.
2: Все, что не делается, все делается к лучшему, гласит русская поговорка. И мне кажется, что все, что тогда случилось на Красной площади, все произошло как нельзя лучше с вручением подарка Полу Маккартни. И, кстати, одной из первых песен, которая прозвучала тогда на Красной площади в исполнении Пола Маккартни, была песня «Getting Better»
3: из альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. «Getting Better» становится все лучше и лучше.

0: Getting Better, все лучше и лучше, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Пола Маккартни и его группы. Это концертная запись с того самого концерта, который прошел на Красной площади в 2003 году, и о котором мы сегодня говорим с одним из главных российских битломанов, любителей группы Beatles, Алексеем Багаевским, главным редактором сайта Beatles.ru. Но говорим мы, конечно, не только о концерте Пола Маккартни на Красной площади, но и о многом другом. Rock and
1: talk. На рок-арсенале.
2: И так все это случилось. Я вот пожал руку сэру Полу, почему-то, кстати, правую, вот потом ее долго не мыл, вот, потому что, говорят, плохая примета, то есть нужно как можно дольше хранить вот это вот тепло рукопожатия. Такая история.
0: Ну, мы опять же были свидетелями с Леонидом того, как он пожимал тебе руку. И действительно, он, будучи левшой, пожал правой рукой.
2: А он, наверное, привык. Вот. А потом такая же была у меня ошибка. В 2011 году, значит, у нас был другой уже подарок. То есть это был другой приезд Маккартни в Россию. И мы долго думали, а что подарить? И не додумались ни до чего лучшего, как сделать

0: большую матрешку с лицом, понятно, сэра Пола Маккартни, в которую вкладывается его группа. То есть матрешка поменьше — его гитарист Брайан Рэй, еще поменьше матрешка — это Расти Андерсон, и самая маленькая — это ударник Эйб Лейбориал. А в жизни, для понимания, ирония судьбы, что Эйб Лейбориал, наоборот, самый большой, как бы, из них всех. То есть он больше Маккартни раза в два. Тоже сэра Пола ударили, опять я с дуру, как бы, ему даю, значит, правую руку. И опять он мне жмет правую. Я потом думаю, то есть один раз, как бы, накосячил, но не два же раза. Вот, и вот такой был прецедент.
1: Ну, в такой ситуации очень трудно вспомнить, что человек левша, да. Ну, вообще, когда все началось? Мы там поговорим, потому что ведь, ну, не с бухты-барахты ты придумал этот, ну, не ты, наверное, все, там был какой-то коллектив, кто придумал вот этот сайт, который сейчас очень раскрученный, и подписчиков там сколько, скажи мне?
0: Зарегистрированных участников около 40 тысяч, оставлено около 5 миллионов очень ценных, интересных сообщений за время жизни сайта. Участники, наверное, из почти всех стран мира. Кроме, пожалуй, Аргентина есть, кроме, пожалуй, Антарктиды. И сайту больше 25 лет. Сайт был основан в 2000 году, сейчас 2026. 26 лет для интернет-проекта – это многоватенько. А идея была очень простая. Я в конце 90-х был студентом, сидел, никого не трогал, уже готовился к диплому, и у меня по жизни два главных увлечения – это информационные технологии и «Битлз». Вот я как раз вот так вот для дома, для семьи сидел, готовился к диплому, а было скучно, делал сайт, посвященный дискографии «Битлз». Потом в какой-то момент я подумал, что сайт – это, наверное, о дискографии, это, наверное, скучновато, потому что таких сайтов уже на тот момент было в мире, ну, с десяток точно, и они были получше того, что я мог максимально сделать. И возникло решение сделать фокус на новости, потому что новости я читал, за ними следил, вот, и подумал, что было бы интересно вести новостную ленту, которая рассказывала о том, что происходит в мире «Битлз». Тем более, что у меня рядом было очень хорошее московское комьюнити вокруг радиостанции «Эхо Москвы», где была рубрика «Битловские вести». Мы с ребятами дружили и обменивались информацией. Первая новость, которая вот на сайте beatles.ru, вышла 27 января 2000 года. Сайт я сделал сам. На домен beatles.ru я, в общем-то, и не претендовал, просто долго следил за доменом, домен был свободен, кому нужны Beatles, как будто бы в России. Вот, и пока я собирал $100, тогда регистрация домена стоила $100, ребята из Питера, из петербургской фирмы «Реквизит» его купили. Купили и разместили сразу там статью «Beatles и Пушкин». Вот, была очень странная в питерском стиле статья, где такого в стиле Даниэла Хармса, которая убедительно доказывала, что битлы русские, а первый битл был Александр Сергеевич Пушкин. Вот, ну, статья прикольная, вот, но, наверное, не совсем то, что поклонникам было интересно бы почитать о Битлз. Поэтому сами основатели фирмы «Реквизит» это поняли и объявили все российский конкурс. Ребята, веб-мастера, приходите, кто выиграет, тот и будет вести этот сайт. Я принял участие в этом конкурсе. Выиграл его, предложенный мной прототип сайта был наиболее похож на сайт «Битлз», и ребята из «Реквизита» сказали: вот иди занимайся, как бы, вот сайт вперед. И так продолжалось лет 10, пока сайт фирме «Реквизит» не надоел. Они сказали: слушай, раз уж, как бы, у вас уже какой-то комьюнити, давай ты уже его заберешь и будешь этим заниматься. Я говорю: хорошо, и к ним съездил в Питер и переоформил сайт уже на себя. Ну, не сайт, вернее, сайт принадлежит всем, кто на нем находится и участвует. Если говорить технически, мне принадлежит домен. Домен beatles.ru.

0: Вообще ведь на тебе лежит огромная ответственность, как все-таки главного редактора, то есть как проходит отбор этой информации. И на самом деле там ведь еще ведь форумы эти все, где люди зачастую друг друга поливают, ну понятно чем. Ну, в спорах, я не знаю, насколько рождается истина, но тем не менее, за этим нужно следить, да? Цензурируешь это все?
1: В 2000 году, когда я как бы выиграл конкурс, я вообще не ожидал, во что я вляпался. Вот, то есть это ответственность за комьюнити, это необходимость регулярно публиковать какой-то интересный людям контент, это присматривание за тем, чтобы не писали ничего непотребного. С новостями, буду, Алексей, на твой вопрос отвечать последовательно, с новостями, честно сказать, исключительно ориентируюсь на то, что было бы интересно почитать мне. Вот поэтому, наверное, для многих читателей они испытывают разочарование, там нет новостей о русском рэпе, возможно, нет, там мало новостей о панке, мало новостей о чем-то еще, там очень много новостей о Битлз и о смежных с Битлз, скажем так, группам классического рока. Просто вот то, что нравится мне самому. Вкус у меня достаточно широкий. Может быть, поэтому Битлз.ру никогда не был зациклен именно на творчестве Битлов. Вот, а всегда мыслил шире, как бы нам не зазорно разместить новости и о группе Queen, и, не побоюсь этого слова, Linkin Park, вот, и, быть может, еще о ком-то.
0: Ну, на самом деле, у меня тоже очень широкие вкусы, и поэтому журнал «Эплока», который, опять же, Леонид Баксанов, сидящий здесь, в общем-то, основал, а сейчас я опять являюсь главным редактором этого журнала, он вроде бы битловский, но очень много не битловского. То есть именно потому, что битлы, они стояли. В основе всего это вот, как один из альбомов группы Oasis называется, «Стоя на плечах гигантов». То есть все остальные, в общем-то, возникли благодаря Битлз.
1: Ну, либо они были где-то рядом.
2: А чего бы нам сейчас не послушать группу Oasis, этих довольно упертых битломанов. Собственно, и создалась эта группа благодаря группе Битлз. И записали они альбом «Стоя на плечах гигантов». Давайте послушаем песню из этого альбома, которая называется «I Can See a Liar». Yeah.

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Алексеем Богоевским. Не переключайтесь.
1: Реклама. Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малинина Елена Сергеевна». ОГРНП 308-667-119-219.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Rock and Talk на «Рок-Арсенале».
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с главным редактором, создателем сайта Beatles.ru Алексеем Богоевским. И говорим мы сегодня, конечно, прежде всего о его деятельности как модератора музыкального интернет-комьюнити, но и о многом другом, не только о Beatles.
5: Я сейчас вот в Екатеринбург лечу к вам, я имею в виду уральский Битлз-клуб, для того, чтобы поучаствовать в мероприятии, посвященном дню рождения Ринга. И смотрю фильм Марка Льюисона, который называется «Эволвер». Он про события 62-го года, когда Битлз стали Битлз, когда к ним как раз Ринго Старр присоединился. И там описывается событие, когда Маккартни со своей тогдашней девушкой, это вовсе не Линда, и даже не Нэнси, и даже не Хизер, вот ее вообще по-другому звали, вот, и она вообще, у нее сейчас другой муж, они приехали в клуб, сейчас я название не вспомню, вот они там протанцевали, как вспоминает эта вот прекрасная девушка всю ночь, а потом они сходили, им нужно было где-то переночевать, и они приехали ночевать в место, ну там Марк Льюисон все это подробно описывает, он это раскопал, я к радиопрограмме все имена, явки, пароли не записал, но смысл в том, что там работал их ливерпульский кореш, тоже вот брат одного из музыкантов, и в этом заведении был клуб, в котором играли все тогдашние звезды. Вот, и как раз они тогда, значит, прочитали в газете, что образовалась новая интересная группа, которая называется The Rolling Stones. И как раз там было интервью, значит, в газете Мика Джаггера, который написал, что никогда не такую ерунду, как рок-н-ролл, играть не будут. Они играли, играют и будут играть ритм-блюз. А через 5 лет они стали лучшей рок-н-ролльной группой мира. Вот, поэтому Битлз — это одни из, это я так долго рассказываю, долго подвожу, одни из, лучшие среди многих, но не единственные. Поэтому сайт Beatles.ru — это посвящен, в принципе, всему вот этому пласту музыки.
0: Если говорить о Rolling Stones, у них есть песня «It's only rock'n'roll, but I like it». Это всего лишь рок-н-ролл, но он мне нравится.

0: It's Only Rock'n'Roll, But I Like It, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Rolling Stones, и сегодня мы говорим о музыке в стиле рок, о рок-н-ролле, о группах Rolling Stones, Beatles, о главных представителях этого музыкального направления с моим гостем, главным редактором интернет-сайта beatles.ru Алексеем Богаевским.
1: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
2: Отвечаю на вопрос про модерацию сообщений и про тот огромный объем user-generated контента, который генерируется. За эти годы я стал большим экспертом в интернет-срачах. Как бы
0: В интернет-дискуссиях.
2: Да, очень много удалось разрулить, многое удалось разрулить неудачно. Люди переругались, люди ушли с сайта, вернулись, пришли на сайт. Это жизнь, это нормально, и самое главное, что сайт продолжает существовать, на нем какая-то дискуссия продолжается, люди могут прийти высказать свое мнение по поводу тех или иных музыкальных вкусов, в идеале без обид, непредвзято и без ущемления какого-то музыкального мнения собеседника. А вот интересный факт, что сейчас немножко времена поменялись, и те, как нам казалось, безобидные анекдоты, которые мы публиковали в начале нулевых, вот теперь по поводу них приходит Роскомнадзор и говорит, а почему у вас тут про наркотики и про как бы детскую порнографию? А это был анекдот про Вовочку, вот, который в начале нулевых можно было рассказать. Ну, закон есть закон, поэтому за этим действительно нужно следить, нужно обрабатывать жалобы, в том числе точечно удалять то, что сейчас, к сожалению, уже не попадает под норматив.
0: Вовочка вообще одиозная личность, я не знаю, какие сейчас можно анекдоты про него рассказывать. Что хотел спросить, Алексей, но ведь, опять же, Битлз, вот ты говоришь, Битлз одни из многих, я с этим не совсем согласен, потому что, несмотря на то, что роллинги появились практически вместе с ними, но музыку изменили именно Битлз все-таки. Ту музыку, которая была в 60-х, в начале 60-х годов, это было, конечно, печальное зрелище. Да, был блюз, черный блюз, но кто его слушал, кроме Rolling Stones и группы Animals? Но это, опять же, немножко другой вопрос. Я-то хотел спросить вот о чем. Почему все-таки ты же не сайт Rolling Stones все-таки сделал, а все-таки сайт, посвященный изначально Битлам? Когда ты полюбил Битлз и почему ты их полюбил?
2: Полюбил в школе. Почему полюбил, сложно сказать. Просто понравилась их музыка. То есть это не про культуру, не про подражание стилю. Просто послушал. Группа понравилась настолько, что хотелось доставать и находить все новые и новые записи. А для понимания, в конце 80-х не было такой возможности. Ты пришел и сразу через секунду одним кликом получил доступ ко всей дискографии какого-либо коллектива. То есть процесс доставания, процесс получения доступа к их контенту музыкальному, это был процесс долгий. Поэтому сначала у меня было 3 кассеты с 6 альбомами Битлз, записанных на каждой кассете по 2 альбома. Вот дальше, понятно, это были советские пластинки «Вкус меда» и «Hard Day's Night». Вот они тоже достаточно в доступе были.
0: 86-й год.
2: Ну, ко мне они попали несколько позже. Года через два. В 86-м я слушал Владимира Семеновича Высоцкого. Вот, да. Потом я с Высоцкого перепрыгнул на Ливерпульскую четверку.
0: Это вот такая тенденция, все правильно. То есть мы вот следит подтвердить, что слушали сначала Высоцкого, ну не сначала даже, а как бы параллельно даже в каком-то смысле. То есть Высоцкий, Битлз, это вот то, что нас сформировало. Об этом я уже несколько раз говорил в своих передачах.
3: Рвущий сил из всех сухожилий, но сегодня опять.

0: снегу и пятна красные флажков.
1: И что было дальше?
2: А потом по нарастающей занимался с репетитором, готовился в институт, стрельнул у него еще пару кассет, практически добил дискографию Beatles. Потом, опять же, нельзя не вспомнить радио. Вот было такое в конце 80-х, ну, по крайней мере, у нас в Москве, радио «Ленинград», которое любило, значит, практиковать трансляцию где-то в полночь. Они просто брали от начала до конца, ставили какую-нибудь пластинку. Вот, и в какой-то момент они начали: а давайте мы будем ставить пластинки Beatles. У меня как раз ранних не было, вот первых трех альбомов. Вот я их от начала до конца, как американцы говорят, в Crystal Clear Sound'е записал с УКВ, правда, в моно, потому что у меня была моно-магнитола, вот она не умела в стерео. Вот так с мира по нитке удалось поднабрать, вот, и это было источником очень многих смешных заблуждений. Я вот, например, долгое время думал, что, например, песня «Hey Jude» записана на белом альбоме «Beatles». И когда, наконец, ко мне попал белый альбом, я такой его слушаю, как бы, и думаю, ну, когда уже «Hey Jude», уже когда? Вот эта вся фигня, там, какие-то «Piggies», там, и какая-то вот эта вот вся, и «Hey Jude» нет. И у меня было первое чувство после прослушивания белого альбома — чувство разочарования, потому что «Hey Jude» нет. Вот я уже на тот момент его на «Голос Америки» радио услышал.
1: Главный хит практически. Ну, не главный, но один из главных, да? Вот опять же Маккартни, опять же наш сэр Пол.
3: И тогда «Hey Jude» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk», группа «Beatles».

0: «Hey Jude» так называлась прозвучавшая песня, которая стала камнем преткновения для моего сегодняшнего гостя Алексея Богоевского, главного редактора сайта Beatles.ru, ну, тогда, когда он еще не очень разбирался в самой музыке и в творчестве группы Beatles.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Вообще, на самом деле, если вспомнить, мы ведь тоже не все знали, то есть и долгое время у меня вот был сборник 62-66, и 67-70 записаны на бобине тогда еще. Я тоже не очень понимал, откуда какие песни. «We Can Work It Out», например, да? Она ведь ни в одном альбоме ее нет. Сингловая вещь.
2: А потом «Битлз» — это же океан. То есть как только была изучена официальная дискография, освоена и изучена, возник мир соло-записи «Битлов». А как он возник? Случайно ко мне попал диск «Imagine». Вот я его слушаю и думаю, блин, а в каких-то песнях это даже не хуже, чем «Битлз». Вот Леннон-то молодец. А вот а заглавная песня так вообще прекрасная. Как бы это даже лучше, чем «Битлз». Вот потом стали Маккартни-сольники попадать. Альбом «Рэм» попал. Вот потом я сам пошел в студию звукозаписи, значит, и думаю, вот во всех книгах, что я читал, написано, что лучший альбом Пола Маккартни – это «Band of Duran». Как бы, наверное, его стоит записать. И записываю кассету, значит, в студии звукозаписи. На одной стороне «Band of Duran», на другой стороне альбом «Hello, Face the Music». Вот. Его можно было бесконечно слушать, эту кассету, потому что еще и музыка друг на друга похожая. Вот. И она друг друга дополняла. Вот. Ну и она так-то была весьма неплохой.
0: Всем известно, что группу Electric Light Orchestra даже сам Джон Леннон называл детьми группы Beatles по мироощущению, по музыкальному творчеству. И сейчас мы послушаем песню из альбома Face the Music группы Electric Light Orchestra, 75-й год. А песня называется Evil Woman.

0: Это была группа Electric Light Orchestra, одна из тех групп, которые стали продолжателями дела группы Beatles. И сегодня мы говорим о группе Beatles, о ее последователях и обо всем, что связано с этой группой, с моим гостем, главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
2: И как раз вот конец школы и института, это был период, когда мы получили доступ к, благодаря друзьям, дружеским связям и ну, такому открывающемуся миру, получили доступ к огромному количеству музыкального контента, и это все жадно слушалось, поглощалось, изучалось. И вот у меня сейчас, например, все это привело к тому, что вот семья меня иногда критикует за как бы, то, что вот я все это ставлю на полки, у меня там 3000 пластинок дома, дисков несколько тысяч, кассеты я не выбрасываю. Катушки лежат вот этот, там, где как раз вот сам Владимир Семенович Высоцкий. Мне просто досталась большая коллекция катушек от родителя, как я, собственно, к Высоцкому пришел. Вот и у меня одна из мечт, вот мне 50 лет, в прошлом году исполнился, я хочу, наконец, снова у себя дома слушать катушечный магнитофон, если такая возможность будет, конечно.
0: Тут есть момент. Я тоже очень сожалею, что утратил свой катушечный магнитофон. Сейчас бы я тоже его послушал. Все бобины почему-то, ну не все, но большую часть все ушли, к сожалению, на, вот, на помойку. Это очень жалко. Но место, пространство, оно вот начинает диктовать какие-то свои условия. Пространство жизни, то есть жилище, можно сказать.
2: Ну, это большой девайс, его с мобильным телефоном не сравнить. Но обязательно посмотрите фильм «Криминальное чтиво», тот момент, когда Траволта приводит домой, значит, молодую красивую Уму Турман, и как он включает катушечный магнитофон.
0: Точнее, она приводит его к себе домой.
2: Ну, это уже не важно. Детали. В этом история умалчивает. Главное, это магнитофон в этом деле.
0: Да, ну там крутой магнитофон.
2: Что они слушали?
0: Ревокс, по-моему, слушали они песню Нила Даймонда. Называется «Girl, you'll be a woman soon».
2: Снято было красиво.
0: Эту песню исполняет группа «Arch of a Kill».

0: Вообще говоря о концертах, Маккартни — это хорошо, да? Ты посетил все концерты Маккартни?
1: Ну, те, до каких могут дотянуться, а так-то у Маккартни в арсенале их порядка 3000.
0: Я имею в виду, которые были у нас в
1: Отечестве. На территории бывшего Советского Союза посетил все. То есть это три концерта Пола Маккартни в России, это два в Москве, один в Питере. Дальше концерт в Киеве, 2008 год, и все. Вот их было четыре.
0: А за рубежом?
1: За рубежом был в Праге, Париже, вот мы недавно сегодня вспоминали, как раз когда стояли у памятника
0: Париже,
1: Битлз.
0: Париже, это 24-й год.
1: 24-й год. Вена, Ливерпуль. Мой самый лучший концерт Пола Маккартни был в Ливерпуле. В маленьком клубе, когда Маккартни перед Рождеством давал концерт, завершал свой европейский тур. Вот увидеть Маккартни, стадионного артиста в маленьком клубе, вот это было очень интересно. Краков, 2019 год. Да и все, наверное. Ну, то есть, вот я, наверное, около десятка концертов.
0: А вот все-таки про Ливерпуль. Вот, я был в Ливерпуле, но это такой, ну, не скажу, что совсем уж провинциальный город, но все-таки это такая провинция, с которой даже Екатеринбург не сравнить. То есть, машин мало, людей немного, только в центре где-то. У дома Джона Леннона вообще никого не было. То есть, это так поразило, мы там час простояли с женой, и никого почти не встретили, кроме каких-то туристов заезжих из какой-то Аргентины, опять же, которые подъехали, посмотрели, пофотографировались и ушли. А я оттуда уйти не мог, потому что, ну, это как бы сакральное место, где Леннон провел все свое детство и юность. И вот я хочу тебя спросить про Ливерпуль. Что ты думаешь про Ливерпуль и почему, собственно, там... Конечно, это вопрос без ответа. Почему именно там появились Битлз?
1: Хороший очень вопрос. Последний альбом Пола Маккартни. В одной из песен Маккартни поет: «У нас дома из развлечений было только радио и пианино». И, наверное, это один из ответов на этот вопрос, потому что приходилось, чтобы как-то себя развлекать, играть на музыкальных инструментах. И это, может быть, было одно из закономерных явлений.
2: Заканчивая первую часть нашего разговора с Алексеем Багаевским, человеком, который, наверное, сделал самое большое интернет-комьюнити, посвященное группе Beatles и всему, что связано с этой группой, всем тем командам, которые так или иначе имеют отношение к великолепной четверке. Послушаем песню сэра Пола Маккартни из его последнего альбома «Dungeon Lane». Песня называется «Days We Left Behind» — «Те дни, которые мы оставили позади». Продолжение следует.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Специалисты в России продолжают работу по поиску наших бойцов в так называемом «теневом плену» на Украине. Возвращены на родину уже 9 военнослужащих, сообщила сегодня уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Ведется поиск людей, которые могут месяцами находиться в закрытых местах содержания и считаться пропавшими без вести. Информация о них передается украинской стороне, отметил омбудсмен. 17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» прошла гуманитарная акция. К родным из России на Украину отправились 15 граждан. С Украины вернулись в Россию 3 человека, пишет агентство ТАСС. В населенном пункте в Свердловской области снова заметили медведя на оживленной дороге в селе Ленское в Туринском районе. Медведь попал на видеорегистратор в четверг, 17 сентября, около 9 вечера. На видео упитанный зверь бежит в свете фар перед автомобилем по улице Карла Маркса. Об этом рассказал порталу Е1 мужчина, который в это время ехал в машине с дочкой и прислал видео в редакцию. Напомню, ранее медведи не раз замечали в населенных пунктах Свердловской области. По России прокатилась волна нападений хищников на людей. В Сибири, на Алтае есть погибшие. Специалисты связывают выход зверей к людям с нехваткой пищи в лесах, а также большой популяцией медведей. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в такие емкости заливают еще и топливо для газонокосилок или моторных лодок, пишет Е1. Напомню, на заправках ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда запасливые либо предприимчивые водители приезжали на АЗС сразу с несколькими канистрами, что увеличивало очереди и вызывало конфликты. Но сейчас водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть этого топлива залить в канистры. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса, пишет сегодня агентство. Предупреждение о загрязнении воздуха действует в Свердловской области до 8 вечера сегодняшнего дня. В регионе установилась сухая и безветренная погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, напоминает издание «Новый день». Между тем, предупреждение о смоге могут и продлить. В ближайшие дни сохранится сухая и теплая погода с дневными отметками до плюс 20 и выше. В сети появился дипфейк с американским рэпером Канье Уэстом, голосующим на одном из избирательных участков в России. Ролик, который сделан с помощью искусственного интеллекта, продемонстрировала глава ЦИКа Элла Памфилова. Она отметила, что подобные дипфейки представляют опасность и угрозу, поскольку наглядно демонстрируют, как далеко продвинулись возможности ИИ и какие риски они создают. На виртуальном видео американский рэпер Канье Уэст выходит из кабинки для голосования, опускает в урну бюллетень, затем смотрит в камеру и улыбается, пишет газета.ру. Официальный доллар до понедельника 84.20, евро 96.67.
0: Информация на правах рекламы.
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра в понедельник, 21 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков и плюс 19 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Мы любим петь.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
1: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
0: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
1: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-219.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Алабама Шейкс с песней про груз детских травм, которая называется как

0: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
1: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
0: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Ходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». «Субару Центр Екатеринбург-Юг» на Московской 214А.
2: Добрый день. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер. Дипломат назвал их полезными, но отметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее, нужно двигаться дальше, отметил Рябков, пишет РИА Новости. Серовский тракт сегодня днем частично перекрыли из-за массового ДТП в районе Серова. Два кроссовера и грузовик столкнулись на 345-м километре трассы. От удара больше груз унесло в кювет. Сотрудники ГАИ временно организовали реверсивное движение, пишет Ядин. Судя по фотографиям с места аварии, два кроссовера столкнулись в лобовую. ГАИ призывает водителей строго соблюдать ПДД. При совершении маневров, связанных с выездом на встречную полосу, быть предельно внимательными и не создавать помех встречному транспорту. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в них заливают еще и топливо для газонокосилок и моторных лодок, пишет Е1. Напоминает, что на АЗС ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда водители приезжали на заправки сразу с несколькими емкостями и появились спекулянты с канистрами. Сегодня же водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса. 20 сентября – день памяти Сергея Бодрова-младшего и его съемочной группы. 24 года назад, в этот день, в результате схода ледника «Колка» в Кармадонском ущелье Северной Осетии погибли более 120 человек. Эксперты отмечают, что масштаб катастрофы был огромным, поэтому не удалось найти ни Сергея, ни многих других людей. Объем сошедшей массы, по разным оценкам, составлял десятки миллионов кубометров. Ледник сорвался с огромной скоростью до 150-200 км в час. У людей в ущелье не было шансов на эвакуацию. За считанные минуты поток прошел почти 16 километров. После схода на месте образовалась многометровая толща ледово-селевых отложений, отмечает «Коммерсант». На антивоенном пикете в центре Берлина исполнили советскую песню «Журавли» на русском и немецком языках. Недалеко от станции метро в центре города активист установил аппаратуру, выставил написанные от руки плакаты с призывами изменить внешнеполитический курс Германии. Акция прошла в рамках инициативы под названием «Война и холод? Нет, спасибо. Пикет за мир и сотрудничество». Авторы инициативы требуют провести в ФРГ референдум, основными пунктами которого обозначены ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», отмена санкций Евросоюза, а также отказ страны от участия в конфликтах и поставок оружия в зоны боевых действий, пишет РИА Новости. Официальный доллар до понедельника 84.20, евро 96.67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
5: Музыка мирового класса.

0: Агата Кристи.
1: Можешь разорвать меня на части.
0: White Snake.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. После массированной атаки дронов на Московскую область и удара по НПЗ в городе Капотня в столице стали скапливаться пробки на АЗС. В одной из пробок на МКАДе в районе Щелковского шоссе сегодня врезался автомобиль. В ДТП были повреждены от 8 до 10 машин. Один автомобиль получил очень сильные повреждения. Один человек в этой аварии погиб, двое пострадали, пишет газета РУ. Напомню, Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников ночью и утром. В Московской области погибли два человека, около 20 обратились за медпомощью, сообщили ранее представители властей Москвы и области. Из-за ограничения работы столичных аэропортов самолет авиакомпании «Победа», летевший в Москву из Екатеринбурга, совершил вынужденную посадку в Казани. После приземления в столице Татарстана пассажиры больше 2 часов были на борту, их никуда не выпускали, пишет Е1. В аэропорту Кольцово сохраняются тем временем задержки рейсов из-за ограничения работы других аэропортов в стране. Согласно онлайн-табло Кольцово, задерживаются с вылетом из Екатеринбурга самолеты в Москву, Сочи, в Анталию, Харбин и Тбилиси. Задержки вылета от получаса до 3 часов. На прилет отменены 2 рейса из Москвы и из Сочи. На смену бабьему лету в Свердловскую область придут заморозки. На регион надвигается северный антициклон. В ближайшие 3-4 суток будет сухо. По ночам прохладно, днем по области от 17 до 21 градуса, сообщает Уралгидромет. С четверга, 24 сентября, с севера на юг по территории Среднего Урала переместится холодный атмосферный фронт. Вероятны локальные небольшие дожди, в основном на севере и востоке области. И понижение температуры на 3-5 градусов, пишет Е1. Сайт Росгидромета пока обещает в Екатеринбурге сухую погоду вплоть до следующих выходных. На рабочей неделе днем до плюс 21 градуса, следующие выходные плюс 15-17. Россия резко сократила закупки китайского картофеля. В августе к показателям июля импорт упал почти в 2,5 раза, сообщает РИА Новости, ссылаясь на таможню КНР. При этом Россия остается в топе 5 крупнейших покупателей китайского картофеля и занимает 4-е место, уступая Малайзии, Вьетнаму и Гонконгу. Сокращение поставок китайского картофеля происходит на фоне общего дефицита овощей на рынке. По прогнозу АБ-центра, урожай картофеля в этом сезоне упадет на 11,5%. Между тем, исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников заявил, что урожай ожидается чуть меньше прошлогоднего. Без картофеля Россия не останется. Этой осенью в моде женственные образы, приталенные силуэты и элегантная обувь, рассказал ленте РУ стилист Владислав Лисовец. По его словам, в моде классическая элегантная обувь, сумки также элегантные. Куртки могут быть свободными, но не громоздкими. В моде замшевые и кожаные куртки, а также приталенные плащи и пальто, пуховики только очень тонкие, под пальто или плащ. Среди головных уборов в тренде кепки, бейсболки, повязки, косынки и банданы, пишет лента РУ. Официальный доллар до понедельника 84.20, евро 96.67.
0: Информация на правах рекламы.
2: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможно, противопоказания. Необходимо

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Итак, завтра в понедельник, 21 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков и плюс 19 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала пройдемся по блюзу. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: персонал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Добрый вечер. Явка на выборах в Госдуму в целом по России составила сегодня к середине дня почти 50,5%, следует из данных ЦИК. В первый день явка была 29,6%, во второй 44,5%. Единый день голосования начался в пятницу, 18 сентября. Участки закроются сегодня в 8 вечера по местному времени. Россияне избирают 450 депутатов. В 32 регионах без учета Москвы работает федеральная система дистанционного электронного голосования ДЭК. В ней проголосовали более 4 миллионов зарегистрированных избирателей, или 87,3%. Между тем, жители Свердловской области ускорили темпы голосования сегодня, в последний день выборов. Явка избирателей к полудню составила почти 37%, подсчитали в облсберкоме. Накануне явка в регионе была 33,25%. Напомню, в регионе проводятся масштабные выборы. Кроме депутатов Госдумы, свердловчане выбирают депутатов в Заксобрание региона, органы местного самоуправления. В зависимости от места проживания, избиратели Среднего Урала получают от 4 до 6 избирательных бюллетеней, отмечает УРАРУ. С 20 сентября на некоторых свердловских водоемах начал действовать запрет на рыбалку. Это связано с осенним нерестом, который местами продлится до декабря, пишет УРАРУ. Так, до 20 ноября нельзя ловить сига в озере Таватуй. С 20 октября по 15 ноября будет действовать запрет на сибирского хариуса повсеместно. С 15 октября по 10 декабря нельзя будет ловить рипуса в Нижнекачканарском водохранилище на реке Выя. Самый длинный запрет с 1 ноября по 1 мая на любую рыбу на зимовальных ямах. Исключение только для рыбаков с одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега. Не больше 2 крючков на человека. Курортный ЖК российских знаменитостей в Болгарии стал полузаброшенным. Идет речь о жилом комплексе Emerald Beach Resort and Spa в курортном поселке Равда, где российские знаменитости скупали недвижимость. Как сообщил ШОТ, со временем у жильцов стало пропадать электричество, они не могли попадать в квартиры, лифты не работали. Так, например, затапливало апартаменты певицы Лолиты. Артисты создали инициативную группу, судились с управляющими компаниями, которые оказывали некачественные услуги, но продолжали просить за них плату. Сейчас туристы продолжают жаловаться. На территории мусор, в квартирах тараканы, бассейны закрыты, пишет газета.ру. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита осенью – это похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, пишет Russia Today. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Классика мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Radio.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Now when I was a little boy.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Салют, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

не радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации. Вечно молодой. Red Hot Chili Peppers. Dream of
2: Californication. Только здесь. Только на рок.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.